Я Луна, отсвистаюсь и возвращаюсь домой. Я Луна прием. Я Луна, отсвистаюсь, конец, благодарю вас.